0: Ясно!
1: Ясно!
0: Нема муса кона. Утико уза кулулу, тико уза гнета уэна. Уя нива. Кофне губе момне вабанту, абазо фига пая, улензу яс профету, глензу уя ова, азо месебенза гуйо уэна. Изоби пая маме тегуэни, пая ку number 31 Sydney Road, уя нива. Уя ерунда опов мам. Ngifuna ufike kusasa ngoba kunento uThixo azoyenza empilweni yakho. UThixo uzokhulula uyibomo obutsha, uzokhulula izinto ezintsha empilweni yakho wena. And uThixo wena uza kusula inyembezi. Uyandiva. Khalezisa mama, wena xa ufika phaya ufika ubhukele nto kuthiwa ngu-1 on